унноокоаккан ликнаорэрпут ликнаулхка упьютарлуку апитэнкэккувэтлу ликнаорвик къаяагаарулуку икаалуқлу таталлуикут микэлгуут лиқкуралхкат питэклуку

тамамта пиллутерлута микэлгумта асигэлутэнгли кугаарлхкат умьёорлукуппилла уппиёкуорлукиэрнэрэм аёкутихка макътлэркиорлуки талиллэркиорлуки инартлэркиорлуки иллу ли кугаарлхкат литнаорат питэклуку

ничугни гоавн агаюнэрми атторлагааник агаюнэрни 10 a.m. 12 клагмун хуани KYUK 640 a.m.